Конечно же, я пришел. А я Кало Топер. Кепа Майо Кало. Алиница. Смотри, Юрия попал. Тобо музей.